0: Анастасия, вы да, какого хочу сказать, пожалуйста, вы его
1: стоматолог. А я-то босс таймс. Козбен, караймс, баста, бурмаймс. Козбен. Караймс, караймс. Караймс. Тілді шағамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
2: Бар.
1: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мұна саусақ. Аха, болды. Тамаша, отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
2: Айтай, ашамыз.
3: Жоқ, мен қазір айтам. Так, мұна жақта. Тістер қисық қоп келе жатыр енді бақа.
2: Енді қаңғыртасынды қаңғыртан ей. Менді тісінді қанша тістерін жоғылдым. Бір тіше қарағым, қарағы менде.
4: Ночью сколько раз стоите?
5: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
4: Раза 3-4?
5: Ну.
4: А как это происходит?
5: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
4: Болит?
5: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
4: Болит вот здесь, да?
5: Ага, да, да.
4: Да?
5: Ага.
4: Все хорошо.
6: Вставайте.
4: Песок, камни у вас мелкие.
5: Мелкие, да?
4: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
5: 69, полный.
4: 69.
7: Ага.
5: Нет.
7: Адамдар.
5: Если вы хотите,
7: на обед поставить. Все, правильно, правильно.
8: Обед.
7: Все. Алло, Нурали, стоматолог, после обеда.

0: Медицинская пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете? Так вы не с этого поезда.
4: Макунда, какую?
5: Макунда.
4: Райма.
5: А сейчас не дебленький, как капсунала. Вот Бога.
6: Вот Бога.
4: А если нет трума?
6: Нет трума.
4: Рахат тут трума.
5: Рахат тут трума?
4: Он говорит трума. Рахат тут трума.
5: Стенка,
6: Я, Аша.
5: Узун Аша?
6: Аш, Узун Аша.
5: Тилим Шар.
4: Мама, стиме.
6: Я,
5: Тилим Шар.
6: Аш.
5: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М,
7: У,
5: К.
7: Расплывается не видно?
5: Да,
7: Б. Последние две срочки вам
5: вообще не вижу.
7: А другой класс теперь, другие два читаем.
5: Б. К, Ш,

0: No, pues un puchi no cuesta nada, pues está muy bien, se ve bien, papá.
1: Мне пробовать 4881, идущая в Ямка. Я дежурный по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы что готов до СП
2: Вахмутка. Готов, нас ждем. А он же на четвертый, сначала отпустить надо, там потом прицеп
0: купили. На обычном пути на Кустанай поезд, потом вот я все пойдем в вагон.
1: Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: ЭКГ с терапевтом покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт покажем.
1: Там никого нет? Пришли его? Уй, мама!
2: Болит?
1: Ну.
2: Так?
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Не здесь не так сильно, вот тут сильно. Ой, это болит. Чего?

0: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
0: Болит, да?
1: Ну.
0: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
0: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Ну, болит, но не сильно.
0: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
0: Неврология тоже может быть у вас. И сюда отдают сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
0: Справа, слева. Можете посесть. Получится все за 14 дней минимум. Ага. Ну, 2 недели достаточно будет. Ага. Фуку на звук, потом нахуй антибиотик, чтобы...
2: Жүзелі де жүз болып тұр қазір. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма?
3: Үгі.
2: Қазір футболкаңыз шеш, баяқ кеміз шеш, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай түсімді да.
3: Үгі.
2: Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2.
4: Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
5: Барлығы жатыс құдағының арманы дейді.
4: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, или пока емделесіз, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Скоро, короче.
6: Ага, успокойся. Сам. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только
6: я же не врач. Ага. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой да. 2 года назад.
7: Перепилил.
6: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
3: Да.
8: Так, чувствуем?
3: Да.
8: Одинаково?
3: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
3: Тоже есть.
8: Ага, так.
3: Тоже есть.
8: Так.
3: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена, бывает молотит вот не
8: чувствуем?
6: То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
3: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, видать, отключается или что?
8: Люся Михайловна, тихо.
6: Угу.
8: Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем?
3: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
3: Да.
8: Хорошо. Вот так вот, вот чувствуем?
3: Да, остро.
8: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
6: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
8: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
6: Та рука сломана правая, левая тоже порезана.
8: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
6: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредил.
8: Угу, хорошо.
6: А ну человек, знаете как говорится, сама все на нервах. Ночами спать не дает, как тяжело.
8: Аллергии есть или нету?

0: вообще.
1: Язва гастрит есть, нету?
2: Нет,
3: ничего. 12-перстная язва. Че ты молчишь?
1: Сахарный диабет есть или нету?
2: Нет, нет.
1: Ага. Язва гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
2: Нет, тоже.
3: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
1: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
2: 2 года.
1: 2 года. Как легли, да, получается,
3: да.
1: Правильно?
3: Да, да, да.
1: После
3: да.
1: инсульта.
3: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне, почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден.
3: А-а-а. А как он повредил? То, что упал,
4: кровь,
3: ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
3: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
3: Да, он так идет.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
3: В мозгах
4: работа,
3: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
3: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
1: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
3: Полных 64, 65.
1: Ну, он уже на пенсию получил.
3: Да, на пенсию, да.

0: Что, мама на бюро открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что мы еще жуму будем? Сейчас, давай жуму.

0: в сторону отходим, когда проходим.
1: Вы на это не отпускайте, хорошо.

0: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешейк. 1,9. Голову назад. Только чуть-чуть. Ага. В другую сторону. В другую сторону тут. Все, потирался, встаем. Вот этот сапог, который можно тираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
1: Получается, типа, структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
2: Хорошо? Ну, и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни киз, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
2: Все, спасибо.
1: До свидания.